0: должны еще конечно показаться понятно.
1: Ten four, you need it on air.
0: Ten four.
1: Ten four.